0: ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱭᱩᱢᱛᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱟᱜᱟᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱜ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱠᱩᱨᱩᱰᱩᱨᱩᱨᱮ ᱛᱮᱵᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟᱭᱱᱟ ᱵᱚᱭᱯᱟᱭ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱤᱠᱤᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱᱛᱮ ᱤᱵᱤᱞ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱣᱟᱨ
1: ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱟᱥᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱴᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱜᱮ ᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱥᱩᱯᱩᱨ ᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱚᱨᱟ ᱱᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱵᱮᱴᱟᱫᱟᱭᱮ ᱪᱤᱠᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱚᱸᱫᱮᱭ ᱜᱟᱢᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱟᱱ ᱦᱟᱜᱟᱢ ᱤᱥᱤᱠᱚᱞᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱪᱤ ᱫᱩᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱤᱪᱷᱤᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱛᱟᱭᱮᱱ ᱨᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱨᱤᱭᱚ ᱵᱚᱨᱚ ᱜᱮᱫᱚ ᱠᱟᱫᱟᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱤᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱩᱱᱮ ᱱᱟᱢᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱱᱮᱱ ᱦᱚ ᱟᱠᱲᱟ ᱠᱩᱨᱩᱰᱩᱨᱩ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴᱚᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱥᱩᱠᱩᱨᱟᱨ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ